0: ревизора, кого сводить.
1: Поэтому я думаю то, что в данном случае.
0: Смотрите, вот.
2: Dort schon auf.